0: тяпт, а можете патши йоу. Да крека дичава, шуме турияр троли бузили, ура шумел. Ти купинку драг, love you Кишинел.
1: Ой, боец, машина жену спать.
0: Love you Кишинел.